0: Карелевега дома. Уступница со живопродаи на poptheater.si.
1: Suzuki представля Swift Vitara S-Cross. Три легенде, една паметна одлочител. Отпелите своега Suzuki-а с попустом до 2000 евро. Здай с до 10-летно Suzuki Pro гаранцио, туди за рабле на возила Suzuki. Вечна Suzuki Pikasi.